0: выслушали сводку Главного управления Гидрометцентра Югославии об уровне воды в реках на сегодня, 22 декабря, и прогноз уровня воды в реках на 24 декабря текущего
1: года. Лепо поздрав всема, мое имя Кенан Туцич, а вы слушаете радио Зеницу на 106.6. Не рушите мостове, jer вы добро знаете.